0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самое важное по идее эссенции понеделка 8 червеня.
4: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
6: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
5: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, чи уже кризис?
7: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
4: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
8: Ну, коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца. Даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
1: Усё ж такі, вось тэма цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час залятела колькі там 100 там под 200 там недзе там. Дык гэта тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі, а колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там ўжо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе.
0: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна зідэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну я прынамсі не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачуць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у район Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая ў вас класная нанатэхналогія дронавая.
1: Кітайцы абзаздросцілі.
0: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая сітуацыя з дронамі.
1: Чакайце, там жа ж расказывалі ПВО, сумеснае з Расіяй, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашніковымі. Ну, прыкрытае неба, не?
0: Ну, глядзі, ну паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо гэта розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, якбы пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракетай і паляціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі, такі аналагов в міре нет, ружьё, якое садзіць дроны. Выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
1: Так, у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую, лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзін бамбук пакурываем.
0: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той жа самай Польшчы, Літвы, Латвы, Латвіі. Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роумінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны лічат. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, яны кажуць, так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён адпаведна намагаюцца збіваць. Пра што я таксама вось раней казаў.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
2: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис.
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
3: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
5: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
2: Сустренимся после новинок спорту.
6: Евразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з трох выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рыбарыстаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рыбарыстаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Сураков усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Сураков мае найлепшы вынік сезона ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» так сама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі Adidas заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з 4 панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
2: Российская экономика запавольваецца, а у россиян становится менш грошай. Усё гэта наступствы войны, санкцій і удараў па нафтавай інфраструктуры.
3: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне войны?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
6: Вячеслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут, растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляют до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда необходимость держать хотя бы там 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха. Они разогнали инфляцию, но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, увеличивая дефицит бюджета, разбалтывая финансовую систему, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 2026 году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, защищать критически важные объекты инфраструктуры. Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет летом подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане подталкивания к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
3: А як на ситуацию, у якой опынулась российская экономика, уплывают санкции, протягивая Вячеслав Шираев?
4: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не приходит. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2026 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту 1/6 часть суши на беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, уровне, производства всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже, все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия. Все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция, нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальной, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налога пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация, поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
6: Ну да, я почему уточнила насчет санкций, да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны, вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так, после этой ситуации, очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да, вот в этот момент нужно давить дальше, как вы считаете?
4: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ – нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма, уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Белоруссии сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ну, как бы ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, и недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он, даже, скажем, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
6: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас пока. В эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
2: Далее у программы Еврозум.
3: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
5: Ну, коли выникову нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.
8: Еврорадио.фм.

0: Во Львові відбувся круглий стол по виніках моніторингу доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Особливо звернули увагу на випадок відмови одного з львовських офісів перекладів обслуговувати громадян Білорусі. Удільники оцінили ситуацію як потенційно дискримінаційну. Білоруську супольність на зустрічі представляв керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич.
1: Идея провести этот мониторинг народилась уже давно, еще в прошлом году. Приходят и звернения. Громадянам відмовляют там умовно робить нотариальный переклад паспортов белорусских с белорусскими паспортами, не садясь на борт автобуса, отмовляются в нотариальных послугах. Такие есть приклады, на жаль, часто и системно. Я на посиджении экспертной ради при уповноваженном Верховной Рады из прав людины поднял это питание еще в том годе, и вот отбылись такие вот мониторинговые визиты адвокатные конторы и в бюро переводов. Стосовно нотариусов. Нотариусы, вот и установы, которые мы заходили, яны оказывают нотариальные послуги белорусам с белорусским паспортом только при наявности действующие виды на жихарство. Либо при явности переклада, нотариального переклада паспорта, да, то есть допустим, мы пошли у контору, где робить эти переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция громадян в Беларуси не обслуговывать. Есть вот эти проблемы, але у нас отбылась встреча с керевником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат то есть до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на круглом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполномоченного такую методичку, где мы распространим, что белорусам потребно робить, когда они сотыкнулись с той или иной такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем хотя звертать уваги и разъясним белорусам, как себя вести, как коли я не сутыкнуться с такой ситуацией, что робить, как этого не сталось.
2: Наколькі памятаецца, нават у пасадзе спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора ёсць прыстаўка прадстаўнік у пытаннях недружалюбных краін. Як вы лічыце, ці ўплывае агулам на адносіны да беларусаў у краіне вось гэта прыстаўка недружалюбная краіна?
1: Ну, слухайце, тут, на жаль, усе памятаюць, адкуль пайшлі расійскія калоны, адкуль паліцелі ракеты. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, чому, вот я у всех эти 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов, это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, они не хотят себя навод идентифицировать как белорусы. Потребно больше працавать, больше расповедать, да, потому что вот это их личное решение, потому что они не разрозненывают россиянцев от белорусов. И потребно працавать, потребно на тут низах со звычайным людям расповедать розницу помеж лукашистами и белорусами, помеж российцами и белорусами. На жаль, сегодня так, то есть украинцы, яны добро ведают, откуль пошли колонны, что на сегодняшний день территория Беларуси – это погроза.
2: А на кольки это распространено по всей Украине? Это мы имеем на вас только Львов и Львовскую область?
1: Это распространено по всей Украине, и это все добро ведают. Те, кто волонтеры, активные белорусы, да, то есть яны нашли своих нотариусов, своих перекладачы, да, з якімі гэта яны робяць. Большасць людзей звяртаецца да іх, вот так па сваіх сувязях ўсё гэта робіцца. Але у общай справе, на жаль, ну і беларусаў ж не так шмат в Украіне, якія з гэтым сутыкаюцца. То есть большасць гэта пастійныя, допустим, посведкі, яны ім гэтыя услугі не патрэбны. А вот уже людзі, хто з беларускім паспортам, якія там з тымчасовай посведкай, либо просто сюды прыехалі як валанцёры, вот яны, на жаль, с такими проблемами сутыкаются.
2: А какие рекомендации будут у выніку накированы до уповноваженного Верховной Рады Украины по правах человека по выниках мониторингу?
1: Ну, по-перше, есть горячая линия Минюста. И коли умовно той или иной представник нотариальной конторы отмовился по надуманных причинах проводить нотариальные некие идеи, да, то есть отмовляет надать нотариальные послуги, то есть горячая линия, куда можно потелефоновать и распавести по данным выпадку. Так само, если вам отказали, потребно, как яны дали письмовый отказ, чому менавіта яны отмовили, и, соответственно, на эту отмову написать скаргу. То есть написать либо в той же самый Минюст, как это зафиксовать и поскаргать, оскаргать это решение.
0: Як каже Алексей Францкевич, подобные встречи плануется проводить и надалей. Акрамя того, беларуская спільнота Украины працягвае прымаць звароты от беларусов в Украине, у яких можно зазначить проблемные ситуации, а так само попросить консультации по питаниях легализации доступу до разных послуг, у тими юридичных.
3: Белорусская радиорация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Алексей Белецкий сустрелся с керовником МЗС Польши. Белорусское питание на порядку дня парламента у ведущих европейских краин сустреча у Лондоне. Белорусские и украинские авторки разом асенсуют Чернобыль.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 8 червня белорусский правооборонца, былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру Алесь Белецкий сустрелся в Варшаве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Как поведомляет пресс-служба польского МЗС, на сустрече обмерковывалась деятельность правооборонного центра «Весна», основанником якого является Белецкий. Сикорский привитал недавнюю регистрацию в Польше фонду Алесь Белецкого, который будет заниматься обороной и просовыванием права человека. Так само он подяковал правооборонцу за удел у форуме Костюшки, который пришел тыдень тому в Гданьску в сотрудничестве с Министерством замежных справ Польши и Европейским центром солидарности. Алесь Белецкий был вызван из колонии в Беларуси после больше как 4 годов зневоления летась у снежни. После вызволения его примусово выслали в Литву. Нобелевская премия миру ему была присуждена в 2022 году. Выники с Лондону. Анатолий Лебедько, дарадца Светланы Тихановской по парламентским сотрудничеству и конституционной реформе, подсумовывает встречу депутатов с Альянсу парламентских групп за демократичную Беларусь, которые проходили в Лондоне. Встречи показывают, как умацовываются политические асябры белорусов, удокладняет Анатолий Лебедько.
4: Мы сапраўды створили широкую парламентскую коалицию по Беларуси, а зараз без международной поддержки, без международной солидарности, но просто никуда. Зараз мы бачим, что идея великой конкуренции менавіта за увагу до краины, до людей, до подеев. И за это конкурует великая колькость институций. Мы в этом конкурентной борьбе показываем свою конкурентную здольность.
3: Коли у тебя есть партнеры, то будет и поддержка, каже Анатолий Лебедько.
4: Это важно. Мы бачим по Украине, которая трапила в беду, и коли после не этой коалиции парламентские, коалиции краины, у коалиции танков, у коалиции самолетов. Это все с того, что когда у тебя есть партнеры, то тогда у тебя будет и поддержка, будет надея и перспектива. Так что вот я про это хотел бы, как наши люди думали, что это не просто там поехал, побыл и прилетел. Это как раз нахождение краины у повестки дня европейской. И Лондон как раз тут был добрый такой инвестиции.
3: Белорусское питание присутничает на порядку дня парламента у ведущих европейских краины, подсумовывая Анатолий Лебедько. Ранейшая встреча Альянсу проходили в Берлине, Риме и Париже. Черговая встреча запланованная у Осло. Белорусское выдавецтво «Плеуме Бауме» рыхтует до выдания антологию про Чернобыль. Проект объединяет письменниц для осенсования одной из наиважнейших трагедий сучасной истории про литературу и особистый досвид. В антологии будут представлены тексты белорусских авторок, а так само творы 5 украинских литераторок. Координаторка проекту Ольга Костюк подкресливает особливую значность такого сотрудничества.
5: Украинские авторы мы сами пропонували им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22-го года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22-го года, скажем так.
3: По воде слов Вольги Костюк на обвещанное выдавецтвам Open Call поступили 42 пропановы будущих текстов из разных краин света. Из них были отобраны 16 концепций, которые лягут в основу антологии. Выдание планируется выпустить до конца года. Тем часом у белорусским литературным осяроддзі разгорнулась дискуссия на конт того, чи этично сегодня друковаться у державных выдавецтвах Беларуси. Подставой для меркования стал допис выдавца Дмитра Вишнева. На его думку, после ликвидации незалежных выдавецтвах Союза белорусских письменников да інших незалежных культурных институций публично гонориться супрацовництвом с державными выдавецтвами у Беларуси выглядая спречно, каже Дмитр Вишнев. Вишнёў.
6: 22 год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўным выдавецтве, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае ў тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, і вялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці. Сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст і бард Дзмітэр Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўная чытача беларускай літаратуры па-ранейшаму знаходзіцца ў Беларусі.
7: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Дзмітра Вішнёва пра асабістую перапіску з адным з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Паводле Вішнёва асаблівую неадназначную рэакцыю выклікала і тое, што аўтар станоўча выказаўся пра аднаго з чыноўнікаў дзяржаўнай сістэмы ў Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы, многа сонца будзе таксама ў дзень. Ападкі, сіноптыкі прагназуюць толькі вечарам і толькі на заходніх ускраінах рэгіёну. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, памаленьку падае, вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна незаўважальны, толькі ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Тэмпература днём 24 градусы, гэта максімальная тэмпература ў гародні Беластоку. У Берасце будзе крышку цяплей 25-26 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 7:37 хвилин у Польши, Беларуси на годину поздней. А у нас теперь про конференцию, якая плануется только на верасенье у Вильни. Конструкции створения мовы до 100-годзя академической конференции 1926 года, якая лечится одной из ключевых подей в истории формования сучасной белорусской мовы. Про важность этого 100-годового сенсования становища белорусской мовы и ее систем, кажа организатор конференции, доследчик Варшавского университета Мирослав Янковек.
2: Академическая конференция по реформе белорусского правопису и азбуки 1926 года, и она являлась одним из самых важных подеял этого часа у Беларуси, у Белорусской социалистической республики. И это был початковый час беларусизации, систематично у наводцы, потому что створился Институт белорусской культуры у Минску, позднее открыли Державный университет у Минску, открывались первые театры, так? Так как эта мова начала занимать важную позицию. И лечилась я, что после книжки Бронислава Тарашкевича «Грамматицы», так, белорусская мова для школ, что треба допрацовать правопись, так, реформовать белорусскую мову. Это было так само и политическое здарение, потому что коммунистические улады лечили, что это и политично-грамматские подеи вельми важные. Там собралась амало 70 человек из разных институций. И это были и члены Института белорусской культуры, и это из Белорусского державного университета, с Егоровской сельскохозяйственной академии. Не только. Там так само запросили разных представников и науковцев из иных стран, и из Польши, Чехословакии, Литвы.
3: И теперь аккурат про 100 годов проводится такая же, можно сказать, конференция. Кто с организаторами?
2: Якби теперь Белорусский институт у Празе по сотрудничестве с кафедрой белорусистики Варшавского университета, институтом белорусской мовы и историчным архивом Литвы, будет организована конференция под названием «Конструкты мовного будовництва» до 100-годзя академической конференции 1926 года. И эта конференция отбудется 24-25 вересня 26 года у Вильни. Можем сказать, что в неким сенсе сучасная Беларусь и сучасная белорусская мова у разных ее вариантах, она находится у подобных умовах, чем белорусская мова 100 годов тому назад. Так, мы можем тут сказать про формование белорусской мовы у имперской краине, а теперь у постимперских умовах. И теперь можем сказать так само, что под уладами Александра Лукашенко и его керовництва межвоенный период великая роль была и белорусской эмиграции, так, чтобы подтримать белорусскую мову, белорусскую эдукацию. Там были и школы, и организации, товариства, театры, выдавались книжки по белорусской мове, и можем сказать, что тут шмат параллелей, так, помеж 1926 годом, что маем теперь. Но мы подумали, что было бы вельми добре организовать такую конференцию, и в контексте подеял, какие отбылись 100 годов тому назад, как бы поглядеть, какие параллели застались, что изменилось, и в каким керунку можно исти в будучине с белорусской мовой и вовогуле с белорусознаучей тематикой.
3: Слухающий вас, Мирослав, и начинаю осведомлять все значение конференции 1926 года, не могу не спытать, когда саправды уявить, что та конференция саправды символизовала свой початок мовной политики, так само повстававшей Беларуси в той час. Ты можем очакать таких же выников и зараз? Хиба конференция будет только сборником науковым, ты можливо навод некий пропонов по кодификации белорусской мовы, ты шакаете вагулом удельников с Беларуси на конференцию в Вильню?
2: Так, ну, коли мы кажем еще про 20-е и 30-е годы 20-го стагодия, это была вельми важная конференция. Потому что, в принципе, только после этой конференции начались такие больше буйные доследования белорусской мовы на уровне институциональном, так, как начали выходить разные публикации по белорусской мове, так? Так это вельми важно. А вертаючись до наших сегодняшних часов, это так само вельми важно, как бы, что дали робить с белорусской мовой, так, потому что 100 годов тому назад у нас была эта Тарашкевіца, якую трэба было актуалізаваць, можа, неяк нанова скадыфікаваць пад камуністычна-ідэалагічным уплывам і рускай мовы і ўладаў у Мінску і Маскве. На сёння такія паралелі ёсць, так? І цяпер таксама можам бачыць, што развіваюцца дзве беларускія мовы, так? Адна мова, якая на тэрыторыі Беларусі, наркамаўка, а ну, другі варыянт гэта Тарашкевіца, які прымаецца, часткай беларускай эміграцыі, так? Гэта таксама можа быць пытанне, у які бок ісці і ў гэтых умовах, якія цяпер мае беларуская мова на тэрыторыі Беларусі, што яна ў кепскіх умовах, што адбываецца масавая русіфікацыя, тут таксама можна разглядаць пытанне, так, які варыянт выбіраць беларускай мовы, ці гэта афіцыйна, значыць, наркамоўку, ці Тарашкевіцу, які больш мае перспектываў, ці можа некі трэці шлях, ці яны будуць канкураваць ад нас адной. Так як бы думаю, што вось гэтая канферэнцыя вельмі важная, што абгаварыць вось гэтыя пытанні, таму што гэта, што адбылося 100 гадоў таму назад, частка гэтых пытанняў застаецца актуальнымі і сёння. Падача заявак да 15 чэрвеня. Ведаю, што я падаў заявку ўжо. Буду расказваць пра сітуацыю беларускай мовы ў міжваеннай Латвіі, якая была адным з такіх, добрых прыкладаў функцыянавання беларускай меншасці ў міжваенны перыяд. Але на тут дакладна будуць вядомыя асобы з розных краінаў, якія з'яўляюцца і беларусамі з розных краінаў, але таксама і беларусістаў, так? І мы тут хочам запрасіць не толькі мовазнаўцаў, але прадстаўнікоў розных гуманітарных навукаў, якія таксама могуць і будуць дыскутаваць пра моўную палітыку, як планаваць такую моўную палітыку, і якія займаюцца культурай ці народатворчымі працэсамі 19 па 21 стагоддзе.
3: Октябрьская дзённіка канферэнцыя мець навуковую ступень, ці гэта, напрыклад, можа быць краязнаўца з Падляшша, які вывучае дыялекты мясцовыя.
2: Мы тут не маем такіх канкрэтных абмежаванняў. Канферэнцыя, канешне, мае характар навуковы. Так, калі хтосьці хоча таксама падаць заяўку, мы адкрытыя тут на розныя асобы, але умова такая, чтоб, і рэферат, і пазней патэнцыяльная будучая публікацыя, чтоб гэта было на такім навуковым узроўні, так? Але думаю, што калі такія асобы будуць, напэўна, тут як арганізатар будзем таксама дапамагаць дапрацаваць розныя аспекты, калі такая просьба з'явіцца з боку патэнцыяльнага ўдзельніка.
1: Організатори конференції запрошують і тих, хто цікавиться мовою і культурою Падляшша, каб у прийняттю ділу цієї конференції, нагадаю, у вересні у Вільні. Удільники повинні дослати тезиси своїх докладів і коротку інформацію про себе на адрес організаційного комітету.

0: Коли устала с наполненным килишком, твар ее зробился серьезным, сдавалася от наплыву думок. Сдивила габка, однако, не глубиной выказывания, протягнула она килишок до пришиванца и сказала: «Ну, каб не опошни». Той вылупил в очи, але чокнулся и выпил, потом тут же зник. Над не развитался. Не могла зразуметь габка. Не в забаве мы с горечью на сердце отправились в свою задрыпанку. Написал ваш Данила.
1: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Нові бенд на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тим, хто тільки-тільки до нас долучився. Може, есть такие, упевнений, есть. Нагадаю про надвор'я традиційно. Сьогодні у день тут на белорусско-польском помежжі змінливая хмарность и без істотних опадков. Температура поветра от 24 до 27 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакае Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не у забаве, дочакайтесь.

Потому ж крама на хвалях беларускага радио рации. Витаю всех, кто может только-только до нас долучился. А я обещал вам рассказать про практикование, якое гарантовано спальвает лущ. Один самых эффективных способов схуднеть, доступный практично каждому и не потребуя финансовых выдатков. Про это пишет Daily Express. Напевно, хтось-то догадался, хтось-то может не, але говорка идет про звычайно хаду. Эксперты зазначают, что менавіта регулярные пешие прогулки могут стать надейной основой для безопасного и устойливого снижения массы тела. Ну, суправды, многие лічаць, что позбавиться лишних килограммов можно только дякуючи неким там знясильвающим тренировкам, строгим обмежаванням у харчавання и так далее. Однако лекар агульной практики Дональд Грант подкресливая. Менавіта хада часто оказывается больше практичным и реалистичным вариантом для большести людей. Головная перевага такого виду активности – это, вядома ж, простота. Коли интенсивные программы тренировок и диеты нередко приводят до худкого выгорания, то штодённые шпацыры легко становятся часткой звыклого ладу життя. Достатково пройстись пешу подчас, не веду, обеденного перапынку. Отмовиться от транспорту на неких коротких дистанциях або додать крыху руху у повседённые справы. При этом специалист нагадывает, что для прикметного похудания одной физической активности недостатково, и на лепший выник досягается при сполучении регулярной ходы со сбалансованным рационом. Такий подход помогает уменьшать вагу поступово и без празмерной нагрузки на организм. Корысть прогулок не обмежевывается только расходом калорий. Регулярная хода сприяет умацаванию сердца и сосудов, помогает подтримать здоровье суставов и снижая вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых захворваний. А кроме того, рух становча уплывая на эмоциональный стан. Доследования показывают, что штодённая прогулка протяглостью 20-30 хвилин помогает уменьшить уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом. Как повысить эффективность прогулок, специалисты рекомендуют повеличивать темп ходы або выбирать маршруты с подъемами. Оптимальной лічыцца хуткасть, при якой человек может подтримливать размову, але при этом отчувая почащенное дыхание и поскорение пульса. Эксперты подкресливают, что ключевую роль играет не колькость пройденных кроков, а регулярность. Значно больше корыстно щодня надавать час руху, чем периодично ладить некие там рекордные марафоны у 10, 15, 20 тысяч кроков, например. При наявности серьезных хроничных захворываний выявлено отлустения те обмежевания рухомости перед повеличением физической активности пожадано все ж таки проконсультоваться с лекаром, коли есть такая магчимость, ну и адмысловую увагу варто звернуть на з'явление неких тревожных симптомов подчас ходы. Это может быть боль у грудях, моцное головокружение, некая выявленная слабость. Вось тады, конечно, однозначно до лекара, как что-то там высветлить. Але хода, суправды, что может быть простей, что может быть танней? Ну, только боты шкода часами. Але что там шкодовать?

Мирада на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционно несколько слов про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность без истотных опадков. Температура поветра от 24 до 27 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.

БН, тебя с назвой. На хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность и без истотных опадков. Яны махчима, але недзе там поздно у вечера. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Стало больше политвязнев, которые находятся за кратами у особливой рызыцы. У Гарадзинской области будут практиковаться у войсковой мобилизации. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 33 беларусов, примусово двух.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: Не менее за 173 белорусских политизневоленных находятся за кратами у особливой рызыцы, поведомляя правооборонческий центр «Весна». Ранее правооборонцы называли 168 таких политвязнев. Как отзначается у докладе, сирот их люди, которые имеют проблемы со здоровьем, неполногодовые на момент здесь не что ставить ему вину, шмадзетные и иншие люди у тяжких семейных обставинах, люди, которые находятся на примусовом психиатричном лечении у закрытых установах. Так само у этой лику выходят политвязни, яких дискриминуют по поводу разных подставов, инкоммуникада, изневоления, які они выходят с закратов, нават не глядячи на то, что термин их покарания закончился. По поводу правооборонцев за кратами само менее 60 человек находится в тяжком стане физического здоровья. 8 человек мают инвалидность, 30 сталых людей во взрослых больше за 60 годов. Шмат кто из них имеет великие проблемы со здоровьем. Так само 6 человек с ментальными разладами. Сирот политизневоленных 33 особы у складанных семейных обставинах. Это одиночки и шматдетные батьки. А так само семьи, где ободва батьки находятся за кратами. Найстарший с политвязня 77-годовый Михаил Ляпейко из Могилёва, якого накировали на примусовое лечение у психиатра. Речный шпиталь за образ Лукашенки. У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 17 до 26 червня у Гарадзинской области проведут мобилизационные обучения с местными войсковыми комиссариатами. У период обучения у поблизу войсковых комиссариатов и других объектов базы проведения мобилизации громадян и транспортных средств могут быть жутные выбухи имитационных средств и стрелы пустострельных боеприпасов. Так само возможное обмежевание руху по особных улицах поблизу войсковых комиссариатов, отзначается у поведомлений ведомства. По поводу Министерства обороны, войска обязанные будут удосканавливать войсковые виды, освоивать узброение и войсковую технику, учиться выполнять задачи керовництва в учении. С початку полномасштабной войны России супрать Украины в 2022 году на территории Беларуси улады, якой подтримали эту агрессию, практически без перепынку проводят в учении войсковых и інших военизованных подразделений. С 1 по 7 червня больше за 220 замежников покинула Польшу на потребование уладов, поведомляет польская помежная охова. Доброхвот на польскую территорию покинула 33 громадян Беларуси. Сирот затримаемых замежников были у приватности особы, осужденные за неодноразовые крадежи, выкористание регистрационных номерных знаков, незамацеванных на транспортных сродках, яким яны керовали. Керование в стане алкогольного опьянения, угоны транспортного средства с метой короткочасового выкористания, крадеж палива, выкористание чужих персональных данных, говорится в поведомлении. У середине соковика белорусская правооборонная инициатива «Диссиденты БАИ» опубликовала отказ помежной аховы Польши, из якого выникало, что за попередние тому моменты 2,5 месяца на потребование улада Украины доброхвотности прямо Сова покинула 192 громадян Беларуси. Человек, який цудовно разумеет сучасную ситуацию, небезпеку с боку России и с боку московского патриархату. Так описал свое уражение от встречи с сусветным константинопольским патриархом Бартоломеем у Вильни 7 червня старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Олеся Адамкович. Он был у лику белорусской громады, якая встретилась с патриархом и удельничала у литургии у храме Святой Троицы. Кажа старшиня Товариства Міністерства білоруської культури у Літві Олесь Адамкович.
2: Йон, кажуть, не тільки щиро спочуває вірникам, які не хочуть бути з Москвою, але й робить шматлікі кроки по тим, каб допомогти гэтым людям. Найперш гэта дадзены томас Україні, а зараз стварэнне вось гэтага экзарката у Літві.
1: Паводле Александра Адамковича, падчас літургіі гучала і беларуская мова, таксама патріарх згадаў у сваім казанні і беларусаў.
2: Такой непрамой падтрымкі не было. У той жа час, падчас казання, прагучалі такія словы, што Константинопольская царква, як маці царква, не пакідае сваіх вернікаў і готова прыняць усіх раскіданым па свеце, хто хоча быць з ёй, хоча быць з усяленскім патріархам. Але у пераліку мов, на якіх адбываюцца службы, прагучала, што ёсць і беларуская мова, і беларусы.
1: Візіт сусветнага Константинопольскага патріарха Бартоламія у Вільню ладзіўся ў межах сусветнага апостальскага кангрэсу міласэрнасці, на які з'ехаліся тысячы пілігрымаў, святароў і валанцёраў больш як з 40 краінаў свету. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 9 чэрвеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакуёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці сімбіозу дзвюх мастацкіх дысцыплін – ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Міласоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серіі «Цікавія свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторіяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзі, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўлены асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Центр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі, мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак 9 і 11.30.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 9 червеня 1954-го народился Пол Чепман, помянушцы Тонка, валийский гитарист, удельник гуртов UFO The Lone Star, але у ягоным послужным списе довольно шмат гуртов, пералічваць усе, як мне падаецца, не мае сэнсу. А что тычыцца UFO, где Пол Чепман грал перыядамі, дык гэты британский рок-гурт был утвораны у 69-м годзе. Яны унесли істотный уклад у формирование стылю хэви-метал и оказали вялікі ўплыў на становление многих классичных метал-гуртов на кшталт Iron Maiden, Metallica, Megadeth и іншых.

0: 13 хвилин остается до 4 години в Польше, до 5 в Беларуси. А у нас теперь Микола Бянько про то, чьи уши торчат из некоторых польскомовных пабликов про Беларусь.
1: Комментар рации.
2: После нескольких годов напряжения на белорусско-польской межи можно скластися уражение, что самые драматичные подеи застались у минулым. Хоть польские улады регулярно попереживают своих громадян про рызыки поездок у сучасную Беларусь, туды, однако, по-ранейшему едут жыхары Польши с цікавности або деля тайнейшего палива и послух.
3: Недавно в одном из пабликов у Фейсбуку были размещены фотоздымки с кальварийских могилок у Менску. Говорка идет про один из наистарейших католических некропля у белорусской столицы, где похованы как представники польской, так и белорусской элитов. Сярод здымков я зауважил фотографию польскомовного надмогилля Яна Болеслава Луцкевича, батьки Ивана и Антона Луцкевичев, людей, яких без перебольшення можно назвать одним из айцов белорусского национального руху и белорусской державной идеи початку 20-го стагодия. Убачивши это фото, я покинул нейтральное поведомление с информацией про Луцкевичев. Сдавалась поговорка и шла про историческую факт и про человека, связанного как с белорусской, так и польской историей, але далей отбылося досить нечаканное. Практично одразу з'явился комментар автора поста на польской мове про то, что Иван Луцкевич нібито ничего толком не зробил, помер от сухотов у молодости, поспевший собрать несколько музейных артефактов. А Антон Луцкевич все життё носился со своей эфемерной Белорусской Народной Республикой и утопичными проектами незалежности. На это я отказал, что тяжко серьезно воспринимать историчные оценки, коли за ими стоит сумесь поверховных википедийных ведов и практичной белорусофобии. И тут размова нечакана вышла далеко за межи истории. Суразмовца почал активно апеллировать до сучасной белорусской политики, узгадывать белчего на белостях, пытать, как давно я был на родиме. Словом, продемонстрировал вельми специфичную обознанность у белорусских внутренних спрешках. Менавіта у гэты момент возникло пытание, ці сапраўды перед нами польский корыстальник. Бо поляк наўрад ці будзе так добра арыентавацца ў беларускіх сімвалічных войнах, ды яшчэ выкарыстоўваць лексіку, характэрную для дзяржаўнай прапаганды Беларусі. Для большасці палякаў Беларуская Народная Рэспубліка, БЧБ або ўнутраныя спрэчкі беларускай апазіцыі застаюцца вузкай тэмай. Затое для людзей, якія мэтанакіравана ўдзельнічаюць у інфармацыйных кампаніях супраць беларускай незалежніцкай традыцыі, гэта вельмі знаёмы набор аргументаў. Асобна варта звярнуць увагу і на тое, што ў апошнія гады у Фейсбук у Ютубе з'явілася цэлая сетка польскамоўных паблікаў, груп і блогаў, якія літаральна заклікаюць польскіх грамадзянаў у Беларусь. Частка з іх сапраўды займаецца гісторыяй, культурай або краязнаўствам. Аднак у некаторых пабліках вельмі дакладна акрэсленыя межы дазволенай дыскусіі. Польскія могілкі, старыя фатаграфіі і ностальгія па мінулым вітаюцца. Інфармацыя пра танныя прадукты і паліва таксама. Але варта закрануць тэму рэпрэсій савецкіх і цяперашніх, знішчэння спадчыны, беларускай незалежніцкай традыцыі або сучаснай палітыкі памяці, адразу уключаюцца механізмы цэнзуры. Таму палякам, якія сёння збіраюцца ў Беларусь, варта разумець, прыгожыя фотаздымкі старых некропляў не заўсёды паказваюць поўную карціну. За кадрам часта застаюцца знішчаныя польскія вайсковыя пахаванні, дэмантаваныя помнікі, палітвязні і паступовае выцясненне з публічнай прасторы ўсяго, што не ўпісваецца ў афіцыйны наратыў. Аплата за даверлівасць можа быць занадта высокай.
1: Каментар рацыі.

Nacjonalizacja, wyniszczenie i sowietyzacja średnioeuropejskich miast. Tak można сказать про книгу Феликса Акермана «История Городни» 1919-1991. Теперь белорусский переклад этой книги презентовали в Белостоку, и про эту встречу вокруг книги про Городню скажет Варя Лаевская у новинах. А еще будет и про то, что Польша накировала Беларусь, у Беларуси официальный запит на выдачу подозренного в забойстве польского войсковца на меже забойства, которое отбылось в 2024 году. Будет и про становище Евразвязу в отношениях до удельников войны России супрать Украины, а конкретно у Евразвяз заборонить уезд таким удельникам. Але подробности все почуем от Вари Лаевской уже праз 5 хвилин. Столько остается до 16 годины в Польше, 17 в Беларуси.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Гэты абшар, гэта вялікія часткі гарадзенскай і берасцейскай абласцей і падляскага ваяводства ў Польшчы. Мы вяшчаем тут на беларуска-польскім памежжы на хвалях 98,1 FM на гарадзенщыне Беластоцчыне, 99,2 FM на берасцейшчыне і наваколі Білай Подляской. И годинники тут показывают, что до 5 годины в Польше, 6 в Беларуси, остается 5 хвилин до новин. А в этом выпуску Валя Лаевская скажет про проект 21 пакета санкций в дочинении до России, який подректовал Евразвяз, накольки этот пакет закране так само Беларусь. Про все почуем уже не в забаве у наших новинах, а покуль что еще гурт Гарлі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Гибридная война в Европе, практики с первой линии. Такие дискуссии ведутся в Европарламенте с уделом белорусов. А кроме депутатов парламента и белорусских удельников, белорусских делегатов, так само принимают удел у этой конференции делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Римашевский, у Европе давно зауважают и выучают так званую гибридную войну Кремля, шукают способы, что с этим робить.
2: Европейцы давно звертают увагу на гибридную агрессию России не только супрать краин Усходней Европы, але и супрать, власно кажучи, краин Европейского Звязу. Потому что каждый раз, когда начинаются выборы у любой краине Европейского Звязу, как минимум, мы чуем про российское вмешательство, будь то Венгрия, будь то там любая там Румыния, любая иншая краина. Ну и то же самое дотично там краин Усходнего партнерства. Вот опошние выборы, которые отбылись в Армении, они так само не обошлись без спробы России там на тиснуть, поуплывать на выники этих выборов. Тому про гибридную агрессию кажут уже досить давно. Питание только в том, что только зараз, нарешті, Европейский Звяз почав системно подходить до выпрацовки таких механизмов супродеяния российской гибридной агрессии. Вот принята программа в минулом году, которая называется European Democracy Shield. Это, ну, такой европейский демократичный щит, которая как раз и призначена для того, чтобы распрацовывать стратегии. А что же Европейский Звяз мусит сделать для того, чтобы оборонить европейские краины и европейских граждан от российской атаки. Конференция, она как раз скирована на то, как допомогчи, может быть, Европейскому Звязу навод в этом питании. Тому в ее будут удельничать и белорусские политики, так само белорусские представники аналитичных центров, украинские представники аналитичных центров и политики из Европейского Звяза и аналитики из Европейского Звяза. Сегодня, так же, как европейцы учатся в Украине, например, уживать самые сучасные системы зброи на поле бою, узмагание у горячей, так бы мой, агрессии. Это же само Европейскому Звязу есть чему поучиться и в Украине, и в Молдове, и даже у белорусской громадянской супольности, у белорусского громадства, как сопротивляться российской гибридной агрессии, боронить свою идентичность, культуру, развенчивать российские фейки, пропаганду. И вот, ну, вот эта дискуссия будет на то, какими же методами действуют в Усходней Европе российские агенты уплыву и каким чином это отбывается в Украине, Молдове, Беларуси и что можно сделать разом с Европейским Звязом. Ну, если коли коротко, то напевно это так. И чему это важно, актуально зараз для европейцев, чому буде удельничать аж на три різних комітети. Це буде і делегація по Білорусі, і делегація по Україні. Разом, по сутності, вони спонсують цю конференцію. Тобто спонсорами у політичному сенсі вони з'являються цієї конференції, кураторами, да, такими. І так само будуть удельничать і представники комітету, які займаються ось якраз спасовкою European Democracy Shield, і, ну, многі інші депутати. Менавіта тому увага і актуальність цієї події така важна і для нас, як представників Білорусі і для європейців.
3: А як у ворога ця ситуація виглядає? То есть, умовно кажучи, що тільки країни Усходньої Європи впливом російським зараз піддаються, ці так само і Західній Європі, такої традиційної Європі, усім відомої Європі, так само яким чином треба на це рихтуватися і так далі. І там про Германію ж говорилося, між іншим, що так само там ніякі вмішання були.
2: У тим-то і справа, що країни Усходньої Європи – це те місце, чи можемо навіть називати це країни Усходнього партнерства, да? Я нагадаю, что это 6 країн Усходнього партнерства: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, где Европейский Звяз шмат год тому обвестил вот эти країни как приоритетные країни для супрацы. И они являются таким первым объектом атаки. И там российцы, Кремль, дзейнічае найбольш брутально. Там гэтыя, ну, силы, они выявлены больше явно. Поглядите, как представительство российского света дзейнічае в Беларуси. Да? Поглядите, как використовуются разные сегменты, культуру, адукацию, церкву навод, як вони це роблять в Україні. Тоє ж саме, ровно такі ж методи вони використовують русські і у Європі. Одне, що тут, може, це не завжди зауважно. Я от один тільки приклад хочу привести, який показує масштаб. Ось за останні 15 років Кремль, московський патріархат, який, ну, як відомо, з'являється зараз проводником російської агресії, навіть одним з ідеологічних натхняльників Путіна, він захопив десятки храмів, приходів у Західній Європі. І це храми у центрі Парижа, у Ніци, Вот літаральна зараз до гэтага часу вядзецца судовыя спрэчкі пра суд, яны спрабуюць адсудзіць нават будынак, памяшкання, дзе збіраюцца незалежная праваслаўная царква Канстанцінопальскага патрыярхата ў Брусэлі. Гэта ўсяго толькі за 1,5 кіламетры ад Еўрапейскага парламента. І тут размова ж ідзе не толькі пра тое, што гэтыя будынкі каштуюць дзясяткі, сотні мільёнаў даляраў, але пра тое, што яны становяцца резідэнтурай расійскіх выведак, яны па сутнасці становяцца резідэнтурай правадніка вось гэтага рускага свету, прапаганды расійскай, і пад атакай атрымліваецца такім чынам і еўрапейскае грамадства. Я ўжо не кажу пра тое, што мы можам паглядзець, што адбываецца ў медыя, як эфектыўна, на жаль, гэта трэба канстатаваць. Сёння расійскія фэйкі распаўсюджваюцца ў краінах Еўропы, у Польшы, напрыклад, вось гэтыя фэйкі пра украінцаў, і гэта выяўляецца, але на сённяшні дзень, на жаль, вот такога сістэмнага адказу ад еўрапейцаў, ну, пакуль што няма, і ёсць спроба гэты сістэмны адказ даць, стварыць сістэму, стварыць структуру, которая б давала, ну, грунтоўны адказ на тое, што сёння робіць Крэмль, у тым ліку і Еўропе.
1: Ось так про конференцию «Гибридная война в Европе. Практики с первой линии», которая проходит в Европарламенте, рассказывал представник белорусской христианской демократии Виталий Римашевский. И как выник этой конференции мая повстать программный документ, который накируется в ответные комиссии Европейского парламента и службам Европейской комиссии, у тем веку генеральной дирекции по питаниях поширения и всходнего партнерства.

0: Во Львове прошел круглый стол, на яким обмерковывали мониторинг доступа граждан Беларуси до нотариальных послуг в Украине. Обмерковывали конкретные проблемы, с которыми сталкиваются беларусы в повседневном доступе до юридических и нотариальных послуг. А белорусскую супольность на встрече представлял керовник Громадского союза «Белорусская спільнота Украины» Алексей Францкевич.
1: Идея.

0: такі от моніторингові візити, адвокатні контори і в бюро переводу. Стосовно нотаріуса, нотаріуси, ті установи, які ми заходили, вони оказують нотаріальні послуги білорусам з білоруським паспортом тільки при наявності дійсного віду на жихарство, либо при наявності перекладу, нотаріального перекладу до паспорта, да? То есть, допустим, мы пошли у контору, где робят эти переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция громадянам Беларуси не обслуговывать. Есть вот эти проблемы, але у нас отбылась встреча с керівником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат, то есть, до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на круглом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполномоченного такую методичку, где мы распаусюдим, что белорусам потребно робить, коли они сотыкнулись с той или иной такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем это звертать уваги и разъясним белорусам, как себе вести, как, коли я не сутыкнуться с такой ситуацией, что робить, как этого не сталось.
1: Наколькі памятаецца, нават у пасадзе спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора ёсць прыстаўка прадстаўнік у пытаннях недружалюбных краін. Ці як вы лічыце, ці ўплывае агулам на адносіны да беларусаў у краіне вось гэта прыстаўка недружалюбная краіна?
0: Ну, слухайце, тут, на жаль, усе памятаюць, адкуль пайшлі расійскія калоны, адкуль паліцелі ракеты. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, чому, вот я у всех эти 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов, это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, они не хотят себя навод идентифицировать как белорусы. Потребно больше працавать, больше расповедать, да, потому что вот это их личное решение, потому что они не разрознивают российцев от белорусов. И потребно працавать, потребно на тут низах со звычайным людям расповедать розницу помеж лукашистами и белорусами, помеж российцами и белорусами. На жаль, сегодня так, то есть украинцы, яны добра ведают, откуль пошли колонны, что на сегодняшний день территория Беларуси – это погроза.
1: А на кольки это распространено по всей Украине? Это маем на вас только Львов и Львовскую область?
0: Это распространено по всей Украине, и это все добра ведают. Те, кто волонтеры активные белорусы, да, то есть яны знайшли своих нотариусов, своих перекладачей, да, с якими это они робят. Большинство людей звертается до их, вот так по своих сувязях все это робится. Але в общей справе, на жаль, ну и белорусов уж не так шмат в Украине, якие с этим сотыкаются. То есть больше это постельные, допустим, посвятки, яны, им это услуги не потребны. А вот уже люди, кто с белорусским паспортом, якие там с тимчасовой посвяткой, либо просто сюда приехали как волонтеры, вот яны, на жаль, с такими проблемами сутыкаются.
1: А какие рекомендации будут в выніку накированы до уполномоченного Верховной Рады Украины по правах человека по выниках мониторингу?
0: Ну, по-перше, есть горячая линия Минюста. И коли умовно той или иной представник нотариальной конторы отмовился по надуманных причинах проводить нотариальные некие идеи, да, то есть отмовляет надать нотариальные послуги, то есть горячая линия, куда можно потелефоновать и расповести по данному выпадку. Так само, если вам отказали, потребно, как яны дали письмовый отказ, чому менавіта яны отмовили, и, соответственно, на эту отмову написать скаргу. То есть написать либо в тот же самый Минюст, как это зафиксовать и поскаргать, оскаргать это решение.
2: Алексей Францкевич зазначыў, што беларуская спільнота Украіны прымае інфармацыю ад беларусаў, якія пражываюць ва Украіне, пра праблемныя сітуацыі і кансультуе па пытаннях легалізацыі і доступу да паслуг, у тым і юрыдычных.

0: Вечером и ночью в белорусско-польском помежье захмарится и чакаются дожди с початку на Белосточине, а затем уже ночью и на Городенщине. Опадки синоптики прогнозуюсь так само и завтра. Завтра будет пахмурный день в целом регионе и температура будет нижайшая, чем была сегодня. 17 градусов усяго покажут термометры в Белостоку, 20 в Городне, 21 градус в Берасти и Белой Подляска.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляска.
3: 10 червня, середа. Белостоцкий осередок культуры запрашивает на открытие выставы фотографии Евы Матушчак и Баты Вильчинской под названием «Подляша без фильтру». Это выник нескольких годов подорожжав, метой яких было не имкнение до эстетичной асолоды, а худшее жадание убачить нечто большее. Представленные документальные фотографии разбирают распоусюджены подобные на поштовки миф про Подляша, как выключно мирный и идиличный край. Авторы отлюстровывают реальность, якая часам незручная, суровая, а часам и зусім жорсткая. Открытие выставы разом с встречей с обедвима авторками отбудется у музычной кафярни «Фама». Початок 18.30. Это будет уникальная махчимость погутарить с фотографами про их полевую працу и истории, якія стоять за кожным здымком. Выстава «Подляша без фильтру» будет открыта для наведвальника до 6 вересня. Подляская ксёжница имя Лукаша Гурницкого у Белостоку запрашивает на черговую литературную середу. Гостем сустречи будет авторка книги «Посоки», одного из самых захопляльных и атмосферных польских дебютных жахов опошних месяцев. Эта история, наполненная темрой, тревогой и славянскими демонами. История, якая примушает нас по-иншому поглядеть на лес и значно уважнее прислуховываться до тишини. Агата Собиш, авторка фэнтези и жахов из лап, старая света, просякнутая подляской землей, старожитными верованиями и тем отметным отчуванием, что нечто хавается зусім побач, а между древами у старых историях, у местах, як я лепш не обуджать. Книга «Посока» переносит читачов у Чартаєва, место, где межа помеж чалавіцтвам и старожитным починає размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок встречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку отбудется концерт дипломов студентов музычного университета имени Фредерика Шопена у Белостоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Белостоку стартує 17-й прогляд молодого французского кино. А в 18-й године у кінотеатрі форума почнеться показ фільму «Просто иллюзия» у режисерії Альвіра Накаш і Ерика Таледана.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшшя.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: Новые вызволения политвязня у Беларуси откладенные, кажа Тихановская. Гибридные российские погрозы, конференция у Европейском парламенте с уделом белорусской делегации. Лукашенко попросил керовника Верховного суда Российской Федерации допомогти с укоронением высоких технологий у працу судов Беларуси.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: Процес вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это у интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Злученных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрывать причины затримки, однако дала зразуметь, что не личить то, что отбывается, прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, меня это не турбует. Ведомо, мы хочем, каб больше людей были вызволены, як мага хутчэй, и любая затримка разбурает здоровье многих из них. Але это не конец процессу, заявила Тихановская. Поводле правоабарончага центру «Вясна», цяпер у Беларусі застаюцца за кратамі каля 870 палітвязняў. Больш за 170 з іх цяпер у асабліва ўразлівым становішчы праз узрост хваробы або цяжкія ўмовы ўтрымання. Тихановская станоўча ацэніла факт перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Александрам Лукашэнкам. Аднак папярэдзіла заходнія краіны пра небяспеку празмерных саступак уладам Беларусі. На яйную думку, калі заходнія краіны адмовяцца ад прынцыповай пазіцыі, сітуацыя можа паўтарыцца. Гибридные российские погрозы, практики и наступствы. У Европарламенте избираются дискутовать на эту тему. 9 червня там запланованная конференция. А кроме депутатов парламенту приехали и белорусские удельники, так само делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, у Европе давно зауважают и вывачают так званую гибридную войну Кремля.
4: Не только супраць краин Усходней Европы, але и супраць, власно кажучи, краин Европейского Звязу. Потому что каждый раз, когда начинаются выборы у любой краине Европейского Звязу, как минимум, мы чуем про российское вмешательство, будь то же самое дотично там краин Усходнего партнерства. Вот опошние выборы, которые отбылись в Армении, они так само не обошлись без спробы России там натиснуть, поуплывать на выники этих выборов.
3: Европейский Звяз развивает инициативу «Европейский щит демократии» и узамацняет свой отказ на гибридные погрозы, которые все частее появляются, протягивает Виталий Рымашевский.
4: Про гибридную агрессию кажут уже достаточно давно. Питание только в том, что только сейчас, нарешті, Европейский Звяз начал системно подходить до выпрацовки таких механизмов сопротивления российской гибридной агрессии. Вот принята программа в минулом году, которая называется European Democracy Shield, Европейский демократичный щит, которая как раз и призначена для того, чтобы распрацовывать стратегии. А что же Европейский Звяз мусить зробить для того, как оборонить европейские країни и европейских громадян от российской атаки.
3: По выниках дискуссии сформируют программный документ, який накируют у ответные комиссии Европейского парламента и службам Европейской комиссии, у тим ліку Генеральной дирекции по питаннях поширення Усходнего партнерства. Узять причепом Беларусь у процессе укоронения высоких технологий у деятельности судов по всей вертикали. Попросил Александр Лукашенко старшиню Верховного суда России Игоря Краснова на сегодняшней встрече у Минску. Мы вельми серьезно працуем над компьютеризацией и укоронением усяго нового высоких технологий у працы судов. Я за это. Я больше за усе не могу тривать у судах тяганину паперовую, якую от вас за усёды потребовали и так далее. Цитуя спикера его прессовая служба, Лукашенко заявил, что готовы переймать досвід великой России. У Минск периодично приезжают представники российских органов влады и ведомств. Лукашенко неизменно их примает. 14-15 червня з працовним візитом у Мінськ прибуде міністр заміжних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Предугледжена його зустріча з Лукашенком і керівником Міністерства заміжних справ Білорусі Максимом Рижанковим у вузьким і широким форматах. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечнае надвор'е беларуска-польскім памежжы памаленьку заканчваецца, вечарам і ноччу захмарыцца, і ад захаду будуць наступаць дажджы. Ноччу тэрмометры пакажуць 15-17 градусаў, ападкі синоптики прогнозуют так само завтра. Пахмурный день нас чекает и будет холоднее, чем сегодня. 20 градусов в Городне, 21 у Берости. А у Белостоку завтра термометры покажут усяго 18 градусов. А маль на 10 градусов нижейшая температура будет, чем сегодня. И дожди, может, не интенсивные, не протяглые, але опадков мы можем чекать у любым месте белорусско-польского помежжа. Завтра.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 18 годин и 6 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. Наша встреча пришла до своего завершения. А у нас на чарзе коллеги из Еврорадио для Беларуси.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
6: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
8: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця нема.
7: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
9: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
6: Ці поедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
10: Ну, там понимаю, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі у лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
0: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і. Бо беларусы нідзе, апроч радзімы, не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
2: А што дактары? Дактары смяюцца.
0: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
2: Вы хотите вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
2: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, вернуць подтвергнуць диплом, вы уж точно не вернёте, но тут даже без подтверждённого диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему пенсия уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и у него тоже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют найти себе место в жизни.
2: А як вы ставіцеся вось да таго, што Лукашэнка кажа, што дактары, якія з'ехалі, яны чужыя, так, і што калі, напрыклад, яны вернуцца, то ім можна даверыць толькі тое, каб выносіць вось мыць посуд і ім выносіць сметніцы. Вось пра што гэта гаворыць?
3: Это гаворыць о том, што он там понимает, што ніхто не вернецца, какие бы условия они обещали. Ну, то есть, все уже поработали там, і Нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
2: Майя, вы ж, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ци неяк налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ци стало махчимо их хапать, я не ведаю, ци есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
3: Дефицит огромный, жалуются все, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Но вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо. И сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных. Отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как вы дайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая поргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
2: Як ви лічите, ті заходи, які зараз предприймає білоруська держава, я маю на увазі ось гіте розміркування, так, повеличення бюджетного набору, так, і скорочення платного набору, ось вони допомогуть ніяк медицинській системі? Чи вернуть вони ось на гіте не хапаючі посади медиків таким чином?
3: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончить на универ люди. Тут еще и не получишь документы после окончания, с этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняются выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно, забрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию, но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста, да, невролог это не 7 лет, невролог это... Сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург – это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
0: Вы слухали докторку-педиатрку Майю Циракулову, якая рассказала, чому не збирается вертаться у Беларусь и что теперь отбывается у белорусской медицине.
1: Это была программа «Евразум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: этой чугунки это обновление чугунки у Сирии. Только для реабилитации этих чугунок запотребуется 5,5 миллиардов долларов. Однако у сравнении с триллионными кризисами глобальных ланцужков поставок эта личба разглядается краинами Персидской затоки как рациональный инвест-проект в сенсе самоокупности. Троху про историю этого проекта. Он начинался больше за 100 годов тому. Тогда султан Абдул-Хамид II представил идею, как взломить монополию Захаду и Лондон-Сити на Суэцкий канал и умацовать связи империи с полднем. Без вонковых кредитов, а выключно с подачей мусульманов, началась будова чугунки с оригинальной названием Хиджаз – до Медины, заменивши таким чином караваны верблюдов на тягники, скоротивши небезпечный 40-денный шлях пилигримов проз пустыню, полную небезпеки, хворобов и нападов разбойников-бедуинов до 72 годинов. Однако эта транспортная незалежность у регионе для ангельцев была наивеликшим кошмаром. Шпех британцев Лоуренс Аравийский разом с повстанцами, якія были подкуплены золотом, саботовали працу чугунки. Подрывали мосты, бомбовали станцию и не давали завершить будаунитство своими набегами. Такие разрывы привели до полного супынения працы, и техники на протягу 100 год заставались у полной нерухомости под пясками. Тому сучасное обновление проекта – это отраджение историчной памяти и культурной спадчины. Обновление линии часу Османской империи меж Алеппой и Газиатепом. Тому зараз мова йде не столько про перевозку тяжковаговой продукции, контейнеров и нафтохимии. Одним из найважнейших стимулов реализации проекта является створение маршрута пилигримов, який починатиме от Стамбула проз Дамаск, Аман и до Медины. Такий маршрут, коли запрацює с комфортом, значно загасить ідеологічні конфлікти на Близькому Сході, де може злучить громадство на підставі цивілізаційної дипломатії і принципах функціонального світу. Лінія буде перевозити не тільки контейнери, але й створить агульну простору пам'яті, яка охоплює історичне минуле. Покуль глобальные державы протягивают малевать уявные коридоры, такие как IMEC, которые могут небыто протягнуться от Индии проз Израиль до Европы, реальные господары региону створают новую рациональную да устойливую до кризисов чугунку. Сучасная хиджазская чугунка – это история отраджения, якая зликвидовывая кризисы в морских протоках, излучая Азию с Европой стальными магистралями проз пустыни. Что до Беларуси, якая мая агульную историю со своими соседями, так само стоит перед подобной задачей. Мы имели магистраль Санкт-Петербург, Варшава, Берлин, якая пролегала про ступиковую тепергородню. Я думаю, что не контейнерами одинами славится транзитный край, а агульночеловечными контактами, без брудной контрабанды, але комфортными чугуночными маршрутами с самого захода Беларуси до Белостока, до Кракова, до Друзгеников и Вильни. И это вернуло бы нам надею на эмпатичный да ладный свет народной дипломатии, якую мы все чакаем. Почуемся.
1: Глянь ма шури. Радио Рация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Архивы Беларускага Радио Рація представляють.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рація запрошає на репортаж.

0: охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, кажется, Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать в международных организациях, личит украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримания студентов и выкладчиков. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Варя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 9 червеня 1954-го народился Пол Чепман, помянушцы Тонка, валийский гитарист, удельник гуртов UFO The Lone Star, але у ягоным послужным списе довольно шмат гуртов, пералічваць усе, як мне подается, не мае сенсу. А что тычыцца UFO, где Пол Чепман грал перыядами, дык гэты британский рок-гурт был утвораны у 69-м годе. Яны унесли істотный уклад у формирование стылю хэви-метал и оказали великий уплыв на становление многих классичных метал-гуртов, на кшталт Iron Maiden, Metallica, Megadeth и іншых.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: радио Ратгера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

же, там днем нас заходи помнить ворожую кровь, где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.